0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске пройдут временами дожди, возможно, гроза и до 15 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Только что слушали Smokey, Living Next Door to Alice, песня которой уже почти полвека не выходит из плейлистов. Написана она была еще в начале 70-х, но мировую славу ей принесла именно Smokey в 1976 году. Голос Криса Нормана, простой сюжет, парень так и не признался в чувствах соседки Алисе. Она взяла и уехала. Знакомая история, правда? У многих из нас были такие Алисы, которым мы так и не сказали важных слов. Мотив наверняка где-то в памяти. Слушаем дальше. Меня зовут Наталья Гурова. У нас музыка, которая не даст заскучать. Оставайтесь с нами на Компас FM. Ну а прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро студию. Перед этим Реймон. Ну а раньше всех танцы минус. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, помог ли искусственный интеллект освоить английский язык школьникам. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, пробки в Могилеве на Ленинской и Пионерской от ТЗС до переулка Буянова 10 минут, на проспекте Мира от Космонавтов до Тимирязевской 6 минут, в Витебске крупный затор, на проспекте Фрунзе аж от улицы

0: Терешковой до улицы Ленина. Там придется постоять. Ну, а также на проспекте Черняховского аж до улицы Жесткова. Что же касается столицы, то здесь 5 баллов. И вот где пробки. На МКАД от Козинца до Игуменского тракта 12 минут. На МКАД от Мазурова до Каменной Горки 10 минут. На Долгобрудской от Чеботарева до Ботанической 12 минут. Придется постоять.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, помог ли искусственный интеллект освоить английский язык школьникам и где впервые за 100 лет нашли новый вид дикой кошки. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: Поможет ли детям искусственный интеллект освоить английский язык, выяснили в одной из школ в России. Специалисты Нижегородского лингвистического университета провели эксперимент в 2-5 классах местной гимназии. Один класс изучал тему «Дом» по стандартной программе, другой – с помощью моделей ChatGPT и Perplexity. Потом классы поменялись местами. Это нужно было, чтобы сравнить методики, а не способности детей. Чат-боты составляли планы уроков, подбирали слова, придумывали упражнения и картинки. Учитель отбирал и проверял материал сам. Лингвисты отметили, что ИИ сделал задание разнообразнее и сократил время на подготовку однотипных упражнений. Визуальные материалы помогали детям лучше запоминать слова. Например, для создания картинки школьникам приходилось писать подробные запросы на английском и применять новую лексику. Исследователи отмечают риски плагиата и недоверие учителей к технологии. Однако, по их мнению, искусственный интеллект полезен не как замена педагогу, а как инструмент в его руках.
1: Дело техники.
2: Новый вид дикой кошки впервые за 100 лет обнаружили ученые в Боливии. Животное назвали тилькайской тигровой. Живет она в горном регионе Юнгас в Андах, недалеко от Ла-Паса. Размер меньше домашней кошки, около 46 сантиметров, с пятнистым окрасом и круглыми ушами. Весит взрослая особь до 1,5 килограммов. Ученые выяснили, что жители местных деревень давно знакомы с новым для науки видом. Люди принимали его просто за бродячего котенка. Биологи изучили всего 2 особей. Анализ ДНК подтвердил, это отдельный вид, который эволюционно отделился от тигров около 1,5 миллиона лет назад. Пока кошка строгий эндемик, то есть нигде, кроме Боливии, не встречается. Ученые обеспокоены сохранностью нового вида. Из-за активной вырубки под сельское хозяйство редчайший хищник может быть под угрозой исчезновения. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было дело техники. Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: Дело техники. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будет.

0: Продолжаем наш вторник 22 сентября, и у меня для вас факт, который многим поднимет настроение. В этот день, в 1994 году, на канале NBC состоялась премьера сериала «Друзья». Того самого, где 6 человек, диван в кофейне и 10 сезонов про то, как взрослые люди никак не могут повзрослеть. Так что, если сегодня вечером захочется чего-то легкого и ностальгического, смело включайте первую серию. На связи Наталья Гурова, настраиваемся на правильную волну Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это группа «Пицца».
1: Примири моя Марина, повари меня в очередной.
0: Перед этим Рэй Паркер. Ну и раньше всех появится високосный год.
2: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Могилеве на Ленинской от АЗС до Миронова на 7 минут вас задержат. На проспекте Мира до Большой Машековской до Первомайской 10 минут. В Витебске сохраняется плотное движение на проспекте Фрунзе от проспекта Людникова до улицы Ленина. Что же касается столицы, то здесь пробки... На МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта 24 минуты. На МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 17 минут. Придется постоять.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Итак, время короткого гороскопа. Овны, завершите начатые проекты. Энергии на это хватит. Тельцы, день для спокойных решений. Не спешите и все успеете. Близнецы, хороший день для разговоров. Одно слово может открыть дверь. Раки, побалуйте себя чем-то теплым. Забота о себе не роскошь. Львы, вас заметят, улыбнитесь, и день ответит взаимностью. Девы, мелочи сложатся в приятную картину. Не придирайтесь к себе. Весы, скажите «да» тому, что давно откладывали. Скорпионы, доверьтесь интуиции, но не драматизируйте. Стрельцы, хороший день для начала чего-то нового. Козероги, трудолюбие оценят, но не забудьте про паузу на кофе. Водолеи, идеи бьют ключом, запишите лучшую, пока не улетела. Рыбы, вдохновение где-то рядом, окунитесь в любимую атмосферу. Ну и совет для всех, не пытайтесь объять необъятное, сделайте маленькую хорошую вещь для себя или близкого человека, и день обязательно сложится. Меня зовут Наталья Горова, прямо сейчас расскажу, кого послушаем. Совсем скоро группа «Пицца», перед этим Рэй Паркер, ну а раньше всех услышим группу «Воскресенье». Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет, как «Вольво» собирается менять модельный ряд. Подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Ленина и Пионерской от АЗС до переулка Буянова на 9 минут вас задержат в пути. На проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской на 8 минут. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут придется постоять. В Витебске все еще плотное движение на перекрестке проспект Фрунзе, улица Ленина, улица Замковая. А также еще собрались автомобили на проспекте Черняховского в причине с Московским. Ну и в Минске. В Минске 7 баллов. И вот где серьезные пробки. На МКАД от Громова до Игуменского тракта 33 минуты придется постоять. На МКАД от Монтажников до Каменной Горки 20 минут. На проспекте Пушкина от Адоевского до Матусевича 8 минут. На Якубоколоса от Белинского до Дорошевича 8 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, как Volvo собирается менять модельный ряд и когда дебютирует новый Nissan Skyline. И это автоновости на Компас FM. Volvo представила новую стратегию развития до 2030 года. За это время компания собирается выпустить 13 новых моделей, 7 для Европы и США и еще 6 преимущественно для Китая. Причем автомобили для разных рынков будут заметно отличаться. На Западе Volvo признала, что слишком увлеклась сенсорным управлением, поэтому в будущих моделях снова появятся обычные физические кнопки и рукоятки. А вот китайские версии, наоборот, получат еще больше экранов и будут теснее связаны с технологиями Geely. В гамме останутся как электромобили, так и гибриды, включая новые версии с большой батареей и бензиновым двигателем-генератором. Одновременно Volvo хочет сильнее унифицировать компоненты с Geely. Так, долю общих деталей планируют увеличить примерно втрое. Все это должно снизить расходы и помочь компании вернуться к устойчивой прибыли после не самого удачного прошлого года.
1: Автоновости.
2: Nissan официально подтвердил возвращение Skyline нового поколения. Премьера 14-й генерации легендарного седана состоится уже в декабре этого года. Причем разработали машину в рекордно короткие сроки, всего за 26 месяцев, примерно вдвое быстрее предшественника. В Nissan говорят, что ускорить процесс помогли искусственный интеллект и цифровое моделирование на этапах проектирования и испытаний. Производство останется в Японии на заводе Тот-Иги, который постепенно превращают в специализированную площадку для спортивных моделей марки. По первым тизерам, новый Skyline получит агрессивную переднюю часть, широкие задние крылья и фонари с отсылкой к GTR. Технические характеристики пока держат в секрете, но ожидается заднеприводная архитектура. А среди возможных силовых установок называют гибрид и битурбированный V6 мощностью свыше 400 лошадиных сил. Не исключают даже версию с механической коробкой. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра на часах студии. Сегодня 22 сентября, вторник. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем нашего ведущего Сергея Буракова. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого послушаем совсем скоро. Стас Михайлов и Таисия Повалий.
1: Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою.
0: Перед этим послушаем Криса Риа. Ну и раньше всех Николай Носков. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской на 5 минут вас задержит в пути. В Витебске еще придется постоять местами на проспекте Фрунзе. Ну что ж, касается столицы, то здесь 6 баллов. И вот где пробки. На МКАД от Громова до Игуменского тракта 31 минута. На МКАД от Мирошниченко до Раубичской 12 минут. На Немиге от Комсомольской до Клары Цеткин 14 минут придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о белорусской красавице, которая представит страну на международном конкурсе.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения сегодня, пишет Билта. Глава государства отметил успехи страны в социально-экономическом развитии и на международной арене. Президент пожелал коллеге здоровья, энергии и воплощения планов на благо народа Туркменистана. Рабочая встреча турецко-белорусского делового совета состоялась в Минпроме накануне, пишет Билта. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере промышленной кооперации. Замминистра промышленности Леонид Рыжковский подтвердил готовность реализовывать совместные инициативы и осваивать новые технологии. А турецкая сторона выразила готовность сотрудничать в машиностроении. Добавлю, Ближний Восток – одно из важнейших направлений внешнеэкономической деятельности Беларуси. И Турецкая Республика рассматривается как важный партнер в регионе. Строительные работы по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны начались накануне на востоке Латвии, сообщили в белорусском военном ведомстве. Так, в приграничных краях будут вырыты противотанковые рвы, установлены зубы дракона и создана вспомогательная инфраструктура, предназначенная для ограничения продвижения техники. А продолжаться работы будут до осени следующего года. И последняя, белорусская Татьяна Марчук представит страну на конкурсе красоты «Мисс Глобал», пишет Билта. Финал состоится 11 октября в Бангкоке, а 20-летняя участница родом из Мозыря, она вторая вице-мисс Беларуси 2025 года. Национальный костюм для нее создали из более чем 10 тысяч декоративных элементов. Татьяна работает в Национальной библиотеке и уверена, красота – это прежде всего чистота души.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь, возможно гроза. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 15 с плюсом. В Минске столбик термометра подменится до 12 градусов тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Queen, We Are The Champions. Песня, которую знают даже те, кто не фанат рока. Вышла в 1977 и с тех пор стала неофициальным гимном победителей. Ее поют на стадионах, на выпускных и просто, когда хочется почувствовать себя немного героем. Фредди Меркьюри написал ее так, чтобы припев могли подхватить тысячи людей. И это сработало. Без нее не обходится ни один крупный спортивный финал. 10:13, до обеда еще есть время. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И сейчас о музыке. Вот кого ждем? Совсем скоро «Браво». Перед этим споет «The Connells», но раньше всех услышим «Чичерину». Ну, а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, где впервые за 100 лет нашли новый вид дикой кошки. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске все разъехались по своим делам, и крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, помог ли искусственный интеллект освоить английский язык школьникам и где впервые за 100 лет нашли новый вид дикой кошки. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Поможет ли детям искусственный интеллект освоить английский язык, выяснили в одной из школ в России. Специалисты Нижегородского лингвистического университета провели эксперимент в 2-5 классах местной гимназии. Один класс изучал тему «Дом» по стандартной программе, другой — с помощью моделей ChatGPT и Perplexity. Потом классы поменялись местами. Это нужно было, чтобы сравнить методики, а не способности детей. Чат-боты составляли планы уроков, подбирали слова, придумывали упражнения и картинки. Учитель отбирал и проверял материал сам. Лингвисты отметили, что ИИ сделал задание разнообразнее и сократил время на подготовку однотипных упражнений. Визуальные материалы помогали детям лучше запоминать слова. Например, для создания картинки школьникам приходилось писать подробные запросы на английском и применять новую лексику. Исследователи отмечают риски плагиата и недоверие учителей к технологии. Однако, по их мнению, искусственный интеллект полезен не как замена педагогу, а как инструмент в его руках.
0: Дело техники.
2: Новый вид дикой кошки впервые за 100 лет обнаружили ученые в Боливии. Животное назвали тилькайской тигровой. Живет она в горном регионе Юнгас в Андах, недалеко от Ла-Паса. Размер меньше домашней кошки, около 46 сантиметров, с пятнистым окрасом и круглыми ушами. Весит взрослая особь до 1,5 килограммов. Ученые выяснили, что жители местных деревень давно знакомы с новым для науки видом. Люди принимали

0: просто за бродячего котенка. Биологи изучили всего двух особей. Анализ ДНК подтвердил, это отдельный вид, который эволюционно отделился от тигров около 1,5 миллионов лет назад. Пока кошка строгий эндемик, то есть нигде, кроме Боливии, не встречается. Ученые обеспокоены сохранностью нового вида. Из-за активной вырубки под сельское хозяйство редчайший хищник может быть под угрозой исчезновения. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: счастливыми, как предлагал только что Руслан Алихно. Но у нас день как день, но с одной приятной особенностью. Осень уже официально вступила в свои права. Это заметно даже по утреннему свету. Он стал мягче, будто кто-то убавил яркость на пару делений. И даже если за окном небо серое и накрапывает дождик, там все равно есть что-то уютное. Осень вообще умеет настраивать на спокойный лад, не хуже хорошей музыки. Ну а сейчас о музыке. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Звонкого. Перед этим Coldplay. Ну и раньше всех конец фильма. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской на 5 минут вас задержит в пути. В Витебске дороги свободные. Что же касается столицы, то здесь тоже пробка на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова на 4 минуты вас задержит.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Только что был Петр Елфимов с песней «Ангел» в нашем эфире. Ну а мы продолжаем наш турник. Сегодня 22 сентября, и у меня для вас пара фактов, которые сегодня особенно уместны. Начнем с музыки. В этот день, в 1980 году, была основана легендарная студия Geffen Records. И одним из первых ее артистов стал Джон Леннон. Говорят, глава лейбла пообещал выпускать все, что он запишет, даже не слушая материал заранее. Вот такая степень доверия. И еще одно, уже практичное. Сегодня в Беларуси проходит республиканская акция «День без автомобиля». Кульминация недели мобильности. В Минске, например, те, кто оставит машину дома, ждет бесплатный проезд на общественном транспорте. Но кроме водительского удостоверения, вам понадобится еще и техпаспорт на автомобиль, владельцем которого вы являетесь. Ну, мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. Совсем скоро «Звонкий», перед этим «Coldplay», ну а раньше всех «Свинцовый туман». Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет, но в Минске пробки на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина 5 минут, на Романовской Слободе от Мельника и до Немиги 3 минуты придется постоять.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра на часах в студии. Вы слушаете Компас FM. С вами была этим утром я, Наталья Егорова. Услышимся уже завтра. Желаю всем отличного дня. В студии уже появилась Анастасия Лисова. Настя, привет. Как тебе осенняя погода сегодня?
1: Антош, привет. Знаешь, хоть погода сегодня и пасмурная, мое настроение прекрасное. Люблю такие дни, когда можно замедлиться и погрузиться в свои мысли. Ну, а чтобы ничего не отвлекало от рабочих процессов, все же у нас вторник, да, и от работы никак не удастся увильнуть, просто завариваем себе побольше кофе и слушаем любимые треки на нашем радио. Ну и вот в эти полчаса предлагаю послушать Вячеслава Быкова.
2: Ночь пеленает дом, мы с тобой вдвоем, любимая моя.
1: Еще появится группа Maroon 5. Остальных для

0: Актуальные новости к этому часу для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, о чем попросил Макрон Еврокомиссию и о разработке ученых из Китая.
2: Новости, новости на Компас FM.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с письмом к председателю Еврокомиссии о временном смягчении норм ЕС по качеству топлива, пишет Белта. Он также предложил снизить требования к доле биотоплива, чтобы увеличить производство и снизить цены. Добавлю, дизель во Франции подорожал до исторического максимума – 2,41 евро за литр. А водители начали заправлять машины рапсовым маслом и топливом для сельхозтехники. Грибы проверяют на вредные вещества на столичной комаровке, пишут Минск Новости. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы исследует каждую партию перед прилавком на техногенный изотоп цезий-137. В августе исследовали 145 проб, в сентябре около 80, а за сезон выявлено 3 случая превышения таких веществ в грибах. 2 в Воложенском районе и 1 в Молодещинском. Техногенный изотоп вреден тем, что не выводится из организма. Добавлю, санэпидемслужба Минска предупредила население о рисках стихийной торговли. Продукты, купленные с рук, также могут быть заражены паразитами, а домашние закатки вызывать ботулизм. Особенно тяжелую инфекцию переносят дети и пожилые. Учебные сборы с военнообязанными в Червенском и Березинском районах завершились накануне, рассказали в Минобороны. Так запасники прошли теоретические и практические занятия, а также продемонстрировали полученные навыки на командно-штабном учении с органами управления территориальной обороны. Участники выполнили поставленные задачи, а их действия получили высокую оценку представители Генштаба Вооруженных сил. Отличившихся наградили. И последнее. Первую в мире подводную солнечную электростанцию создали и испытали китайские ученые, пишет .by. Она работает в открытом море на глубине 10 метров. Установка заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель. Ученые доказали, что солнечную энергию можно получать даже в тусклых сумерках океана. А предыдущие разработки были рассчитаны на глубину не более 2 метров.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь, возможно, гроза, а температура воздуха в Витебске и Могилеве до 15 с плюсом. В Минске столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: За окном пасмурно, небо затянуто облаками, но давайте честно, это отличный повод никуда не спешить, налить себе чашечку горячего чая или кофе и просто насладиться моментом. Серые пейзажи мы прямо сейчас раскрасим классной музыкой, которая гарантированно разгонит любые тучи. С вами этот день проводит Компас FM, в дневном эфире Анастасия Лисова. И вот кого предлагаю послушать в этой 15 минутке. Споет Вячеслав Быков свою супер-классную песню «Любимая моя». Так что будем подпевать вместе. И еще будет дуэт Максим Фадеева и Юлианы Карауловой. Они споют тем, кто рядом. Ну а раньше остальных про «Больше, чем любовь» в нашем эфире появится группа «Моральный кодекс». Так что оставайтесь с нами и наслаждайтесь любимой музыкой в этот прекрасный, хоть и пасмурный вторник.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Давайте менять этот мир к лучшему, друзья. Тем более, что очередной понедельник уже прошел, и откладывать дальше нет сил. Ну а чтобы знать, в каком направлении двигаться, давайте послушаем подсказки от гороскопов. Итак, овны. Определяйте реальные факты от своих догадок. Не ломайте закрытые двери, ищите обходные пути. Тельцы, проявите максимум усилий в первой половине дня. Вечером, возможно, спонтанные бытовые хлопоты. Близнецы, сложное утро в общении сменится приятным дневным и вечерним компромиссом. Не обещайте лишнего. Да-да. Раки, не накручивайте себя из-за случайных фраз близких. Открытый разговор разведет все обиды. Ну, а львам сегодня придется решать несколько задач одновременно. Вторая половина дня сулит удачные поездки и соглашения. Вот так звучит первая половина гороскопа на сегодня. Сейчас прервемся на музыку, а позже обязательно продолжим. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И вот кто нам составит компанию в ближайшие полчаса. Послушаем Еву Польну. Прошу ни о чем. Еще появится Джейн Осборн. Ну а раньше всех послушаем группу «Гора 312». Оставайтесь и вы в нашей компании подольше, тем более, что нас ждет вторая часть гороскопа. Услышимся совсем скоро.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Сергей Лазарев предлагал замедлиться, что мы с удовольствием и сделаем. Тем более, что сейчас по плану гороскоп для оставшихся знаков. Итак, девы, отложите перфекционизм и действуйте гибко. Благоприятное время для наведения порядка в делах и финансах. Весы, поставьте свои личные интересы и цели на первое место. Ловите баланс и гармонию. Скорпионам сегодняшний день принесет важную скрытую информацию. Используйте новые знания мудро и без спешки. Стрельцы, отличный момент, чтобы распланировать цели на осень. Вас ждут небольшие, но приятные приключения. Козерогам звезды советуют делегировать рутину коллегам или домашним. А вот вечером полностью отключите рабочий режим и отдохните. Водолеи, внимание, проявляйте максимальную внимательность в работе, чтобы избежать досадных промахов. Ну и, наконец, рыбы. Очертите жесткие границы и не впитывайте чужие тревоги. Интуиция подскажет верное решение. Вот такие советы от астрологов на день сегодняшний. Ну и прислушиваться к ним или нет, это решать уже вам самим. Это Компас FM, Анастасия Елисова. И скоро послушаем шведский дуэт Роксет. Еще будет Ева Польна. Ну а прямо сейчас появится Чижа компания.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, в стране практически полдень. Самое время сделать глубокий вдох, перезагрузиться и встретить новый час в нашей компании. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Елисова. И прямо сейчас нас ждет отличный музыкальный анонс. Включаем треки, которые согревают в любую погоду. Ну а сразу после свежие новости. Так что оставайтесь на нашей волне. Итак, предлагаю послушать Зиверт. Еще споет Кэллион. Ну а раньше остальных услышим группу «Високосный год».
1: Там далеко-далеко есть земля.
2: В Минск

0: Вера Светлова уже успела к нам присоединиться, поэтому давайте узнаем подробности всего происходящего. Вер, привет, а о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какая тема совещания у президента и о мероприятии к единому дню безопасности в стране.
2: Новости. Новости. На Компас-ФМ.
1: Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Тема – перспективы жилищного строительства и повышение эффективности использования арендного жилья. В числе участников – руководство Совмина, администрации президента и губернаторы. По словам главы государства, сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей. При этом речь идет и о тех, кто имеет жилье, но может нуждаться в дополнительных квадратных метрах. В этой связи президент напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акцент на арендное жилье, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. О факторах опасности из-за сильных дождей сегодня напомнили в МЧС, пишут Минск-Новости. Так, в отдельных районах республики ожидаются сильные ливни. Из-за непогоды возможны перебои и отключение энергоснабжения, повреждение линий электропередачи, а также подтопление отдельных домов, хозпостроек и автодорог. Спасатели призывают к осторожности. Военная делегация из Вьетнама находится с визитом в Беларуси, сообщили в Минобороны. Ее возглавляет начальник главного политического управления Вьетнамской народной армии. Встретил гостей накануне помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Леонид Косинский. В программе визита – встреча с военным руководством, переговоры по военно-политическому сотрудничеству, посещение знаковых памятных мест страны. А продлится визит несколько дней. И последнее. Около 140 тематических площадок развернут во всех регионах Беларуси в четверг, пишут Минск-Новости. Мероприятие приурочено к единому дню безопасности. Так, в местах массового скопления людей специалисты расскажут, как подготовиться к правильным действиям в случае пожаров и других нештатных ситуаций на объектах общественного значения. Это крупные торговые и торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные и спортивные учреждения, объекты с пребыванием детей. Акцент сделают на отработке практических навыков.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 15 тепла, а в Минске до 12 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, наш рабочий вторник продолжается, и мы не заметили, как перевалили за его экватор. Так что успевайте сделать все запланированное вовремя, не оставляйте на вечер самые сложные задачи. Понимаю, что многие сейчас ловят нерабочее настроение, и вы бы сейчас не отказались от дневного сна, но что поделаешь, взрослая жизнь, она такая со своими задачами, дедлайнами и нескончаемыми списками дел. Так что собираем, друзья, силы в кулак, завариваем себе очередную порцию кофе и под классную музыку идем покорять этот день. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. Ну а послушать предлагаю Зиверт, группу Добро и Александра Маршала. Продуктивного вторника, друзья.
1: Реклама на Компас FM. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда

Если вы запутались в днях, то, напоминаю, на календаре 22 сентября, за окном довольно-таки пасмурно, и термометр показывает около 12 градусов тепла. Но, знаете, в этой сырости есть свой плюс, ведь именно сегодня во всем мире отмечают Всемирный день без автомобиля. И если вы прямо сейчас застряли в вялотекущей пробке под серым небом, знаете, вы не одиноки, но формально нарушаете мировую традицию. Шучу, конечно. Главное, чтобы в ваших динамиках всегда звучала отличная музыка, которая прямо сейчас поднимает нам настроение. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшие полчаса предлагаю послушать Валерию.

0: До дома нам еще рановато, поэтому слушаем классную музыку и продолжаем трудиться на благо себе, стране и родине.
1: Реклама на Компас FM.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: Это была Юлия Савичева с песней «Невеста». Так вот, про них, про невест я ничего сегодня рассказывать не буду. Давайте лучше посвящу вас праздники. К слову, их немало, так что загибайте пальцы. И согласно Гуглу, сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Про это мы сегодня уже рассказывали, да. А также Всемирный день носорога, день раскрашивания серости, день хоббита. Да, есть и такой праздник. А еще день каракули и день кольчуги. Так что выбирайте себе любой понравившийся праздник. Пусть он станет тем самым поводом, который раскрасит этот серый день. Ну, а с вами неизменно Анастасия Лисова на Компас ФМ. И вот кто еще будет делать наш день чуть-чуть приятнее. Итак, споет Крис Ри. Еще появится Валерия. Ну, а сразу после небольшого анонса прозвучит группа «Танцы минус».
1: Реклама на Компас ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Практически час дня в стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в студии уже появилась Вера Светлова, чтобы рассказать нам последние новости к этому часу. Но сначала я предлагаю узнать о наших ближайших музыкальных планах в эфире. Итак, к нам присоединится Кристина Арбакайте. Также послушаем группу Oasis. Ну а раньше всех споет группа «Смысловые галлюцинации».
1: В Минске 13 часов.

0: Ну а теперь давайте встречать Веру Светлову. Вер, привет. А о чем расскажешь в этом выпуске?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какая тема совещания у президента и о том, какой летательный аппарат показали в Китае.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Тема перспективы жилищного строительства и повышения эффективности использования арендного жилья. Глава государства отметил, что сейчас новые квартиры возводят не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. В связи с этим президент обозначил конкретные шаги, чтобы исправить эту ситуацию. А именно, нужно создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. Также следует возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты. Кроме того, до закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. А еще шире вовлекать предприятия с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов сотрудников. День открытых дверей проходит в столичной службе занятости сегодня, пишут Минск-Новости. Соискателям предлагают около 350 рабочих мест. Среди вакансий – бухгалтер, водитель, инженер, охранник и другие. А проходят мероприятия по адресу улица Берестянская, 20 до 16 часов. Переговоры белорусской и вьетнамской военных делегаций состоялись в Центральном доме офицеров сегодня, сообщили в Минобороны. Стороны обсудили новые средства идеологической работы, применяемые в вооруженных силах, а также рассмотрели современные подходы к организации направления не только в войсках, но и в обществе. Как отметил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский, сегодня на первый план выходит борьба за умы и сознание тех, кто защищает свою землю с оружием в руках. И последнее. Реактивный ранец для передвижения показали в Китае, пишет СБ «Беларусь сегодня». Оснащен он 5 малыми турбореактивными двигателями. Теоретическая максимальная скорость до 100 км в час. Масса корпуса 31 кг, при полной заправке топлива 46 кг. Правда, время полета не более 5 минут.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 15 тепла, а в Минске до 12 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, за окном все еще пасмурный вторник, небо затянут облаками, и в такую погоду обычно хочется укутаться в плед и напиться кофе, чаем, горячим, короче, что-нибудь эдакое. Но осень – это вовсе не про тоску, это время удивительных историй. Знаете ли вы, что именно в один из таких осенних серых дней в лондонском парке обычный пес по кличке Ред нашел, та-да-да-дам, клад старинных монет, который пролежал там больше века. Вот такая обычная прогулка превратилась в сенсацию. Так что внимательно смотрите по сторонам, осень умеет удивлять. Ну а мы прямо сейчас удивим вас классной музыкой, которая точно раскрасит этот пасмурный день. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и касаемо музыки, в нашем эфире будет звучать звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса, они смеются, а ты бой, бой со мной.
0: Еще появится группа The Cure. Ну а раньше всех стоит группа Chive.

0: Реклама на Компас FM.
1: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: В нашем городе вовсю орудует не весна, а осень. Ну а что вы хотели? 22 сентября на календаре и такая пасмурная погода, как сегодня, вполне соответствует всем климатическим нормам. Я специально взглянула в различные метеосводки. Так вот, там говорится, что тепло к нам все еще обязательно вернется. В начале октября будет около 18 градусов. Да, это не июльские плюс 30, но тоже хорошо. Ну а сейчас давайте принимать все как есть и искать положительные стороны при любой погоде. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится группа Muse. Еще будет звонкий. Ну а раньше всех послушаем Ума Турман. Вот такая классная компания намечается, так что оставайтесь и вы с нами.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: супермассивную черную дыру пел только что группа Мьюз. И не знаю, как у вас, а вот у меня этот трек ассоциируется именно с сагой «Сумерки». Если не смотрели, то вот вам отличный план на вечер. Ну а прямо сейчас вы слушаете «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова. И давайте узнаем о наших музыкальных планах. Итак, вижу, что послушаем Григория Лепса.
1: Натали, утоли мои печали, Натали.
0: Также споет Брайан Адамс. Ну а раньше всех появится группа Крематорий.
2: Возвращались поутру в свое родное Катманду.
3: В Минске 14 часов.

0: Новости к этому часу подготовила Вера Светлова. Вер, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, на что обратил внимание президент и о том, как вернуть забытую в автобусе или такси вещь.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Перспективы жилищного строительства и повышение эффективности использования арендного жилья. Такая тема совещания у президента сегодня, пишет Белта. Александр Лукашенко обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир. По его информации, сейчас в перечне невостребованных более 17 тысяч жилых арендных помещений. И еще почти 6 тысяч незаселенных помещений местные органы власти признали непригодными для проживания и их планируют снести. Однако президент отметил, что иногда эти дома может и надо сносить, но кое-что можно отремонтировать или продать. 50% достигла доля электрифицированного транспорта в столице, пишут Минск-Новости. Парк включает более 700 троллейбусов, 131 трамвай и 147 электробусов. При этом больше половины троллейбусов с увеличенным автономным ходом. А до 2030 года планируется обновить 164 единицы транспорта и перевести около 15 автобусных маршрутов в троллейбусные. Переговоры белорусской и вьетнамской военных делегаций состоялись в Центральном доме офицеров сегодня, сообщили в Минобороны. Как отметил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский, вооруженные силы обоих государств имеют достаточный потенциал и богатый опыт идеологической работы, что позволяет обмениваться навыками и делиться передовыми наработками в данной сфере. В свою очередь, начальник главного политического управления Вьетнамской народной армии отметил высокие темпы развития двустороннего сотрудничества и подчеркнул положительную динамику взаимодействия между военными ведомствами двух стран. И последнее. Как вернуть забытую в автобусе или такси вещь, рассказали в милиции, пишет Минск-Новости. Так, если вещь осталась в общественном транспорте, следует сразу обратиться к перевозчику в автобусный или троллейбусный парк. Если в такси, к водителю, либо в компанию-перевозчик. Нужно сообщить номер маршрута, время поездки, направление, остановку и описание предмета. Чем больше информации, тем проще будет обнаружить вещь. А если самостоятельно потеряшку найти не удалось, на помощь придут правоохранители.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 15 тепла, а в Минске до 12 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 16 градусов тепла, а в Минске ожидаются дожди и до плюс 13. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: паранойя.
1: Компас FM. Всегда по пути.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Это радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и до 16 градусов тепла, а в Минске ожидаются дожди и до плюс 13. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.